0: Ладонь так, ладонь идем.
1: Давай.
0: A2's gonna be off Springfield Hospital, ending mileage 15.9.
2: Off Springfield 15.9.